0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: С вами Рафаэль.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Ча.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето вместе с любимым радио.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
0: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Даргинская поговорка.
7: Олоботишин урхназыкадив.
8: Быстрая река до моря не доходит.
6: Народная мудрость. Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Да здравствует лето!
8: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата» – красота вне времени.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
9: Радио «Прибой». Задаем настрой.

0: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
9: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Новоменко, инструментальная композиция завершает очередной музыкальный. Друзья, поприветствую всех на волнах любимой радиостанции «Прибой», микрофон Зухра Камалова. И хочется, конечно, пожелать чудесного отдыха. Тем более, что воскресенье, он так, как последний глоток любимого напитка. Для кого-то перед началом рабочей недели, а для кого-то продолжение дней отдохновения. И пусть этот день будет сегодня особенно вкусным, наполним его тем, что действительно ценим, общением с близкими, любимым хобби, сладким ничего не деланием и, конечно, прослушиванием хорошей музыки от радиостанции «Прибой». Сайда Эмира Арсланова «Красивые глаза» – это композиция на лезгинском языке, открывает новый музыкальный. Узбекские мотивы, Зара и не только, ближайшие 15 минут. Доброго дня!

0: Именно так называется композиция «Зары». Действительно, друзья, когда доверие между двумя людьми, ну, по крайней мере, почти на 100%, и ты воспринимаешь его таким, какой он есть, и самое главное, ты понимаешь, что с ним тебе рядом, ну, комфортно и очень хорошо, и ему взаимно. Взаимная любовь – это всегда положительные эмоции. Кстати, сегодня положительные эмоции мы можем с вами устроить, правда, с помощью лакомства. Сегодня у нас 2 августа, в России отмечается день ВДВ, праздник мужества и братства. Сегодня также Ильин день. Пророк Илья считается покровителем тех, кто связан с небесной стихией, а потому десантники особенно чтят эту дату. Но не только крылатая пехота принимает поздравления, свой день отмечают железнодорожники, а еще сегодня отмечается такая приятная дата, как день сэндвич-мороженого. И об этом в нашей рубрике.
1: О том, о сём.
0: Это неофициальный, но очень веселый праздник, отмечаемый 2 августа. Он посвящен любимому десерту – слою мороженого, зажатому между двумя печеньями, вафлями или бисквитом. Идея такого угощения появилась давно. Еще в конце 19 века в Нью-Йорке уличные торговцы продавали бутерброды с мороженым. Это мороженое между кусочками бисквита. А вот современную версию шоколадной вафли популяризовал в 1945 году Джерри Ньюберг, продавая такое лакомство на стадионе в Питтсбурге. Со временем десерт сильно эволюционировал. Сначала использовали бисквит, но он часто размокал. Позже кондитеры стали специально разрабатывать печенье, которое не впитывает влагу, хорошо держит форму и после заморозки не становится жестким. Сейчас, конечно, вариантов масса, от классики ванильное мороженое между шоколадными печеньями до экзотических сочетаний с фруктами, специями или даже безглютеновыми и веганскими версиями. Но в этот день, что люди пробуют разные сорта в кафе и в магазинах, устраивают домашние мастер-классы, можно поэкспериментировать с начинками и покрытием. Ну и в некоторых местах проводят конкурсы на самый оригинальный, большой и устойчивый к тайне. Ну что, мороженое – это вкусное лакомство, в этом нам отказывать себе не стоит, тем более жаркая погода и все-таки лето. А это рубрика
1: «О том, о сём».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: известные исполнители даргинской песни Ринат Каримов и Гасан Макашарипов. Это дуэтная работа, так и называется «Наши даргинцы». Рубрика «Примеры» радует наших слушателей. Ну и, конечно, полезная информация.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Геомагнитное поле на всей протяженности Республики Дагестан в виде умеренного шторма. Ну а температура в Махачкале самая летняя. В Махачкале уже 29, небольшая облачность. Днем ожидается 30 градусов. Ветер юго-восточного направления до 6 метров в секунду. Влажность 52-67%. Атмосферное давление около нормы. Волнение в море небольшое. Температура морской воды 25. В Кизляре 33, днем 34. Ясная погода. В Кизел-Юрте уже 31, днем 33, также ясная, но во второй половине небольшая облачность. В Буйнакске 26, днем 28, небольшая облачность. В Дербенте 27, днем 28, облачность небольшая. Температура морской воды тоже 25.

0: Сердцу любимая, именно так называется композиция Руслана Тупиева в эфире радиостанции «Прибой». Действительно, друзья, сердечно любимая такая фраза, это не обязательно, она самая известная в любом случае. Сердцу любимая произносишь тогда, когда в ком-то находишь себя самого. Ну, на самом деле, еще и разглядеть нужно, и удержать нужно. И самое главное, не испугаться. Ну, о том, что в любящем человеке мы начинаем лучше понимать себя, это факт. Ну, и если у вас есть такие люди, вы можете нам направить сообщение сегодня в приложении Макс на номер 8988-291-1007, подарить песенку, музыкальный подарок или просто сказать приятные слова сегодня в воскресное утро. Вернее, уже день, конечно, в самом разгаре, но 2 августа дает о себе знать. Итак, 988-291-1007.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама на радио.
4: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
9: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
12: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Жая Бакарова, эта песня на азербайджанско-турецком языке, друзья. Ну и, конечно, наша программа продолжается. Напомню всем тем, кто слушает радиостанцию «Прибой», вы можете активно поучаствовать в выборе композиции, отправив нам сообщение на номер 8-988-291-1007. Совсем скоро ретро-час, возможно, ретро-композиция тоже порадует вас в этот воскресный чудесный день. Ну, а я вновь загляну в наш календарь. Итак, сегодня отмечается тоже неофициальный праздник, неофициальный государственный, а скорее так неформальная городская традиция. 2 августа отмечается День фонтанов. Ну, в чем суть? Конечно, в этот день люди просто обращают внимание на городские фонтаны, вспоминают, что они не только украшение, но и полезная часть городской среды, фотографируют, отправляют нам на номер 8-988-291-1007, укажите еще населенный пункт, где такой фонтан находится, и самое главное, где вы слушаете нас в это время. А слушать радиостанцию «Прибой» можно на всех цифровых платформах, а также на всех умных колонках «Алиса», «Маруся», «Салют», сеть интернет, так что добро пожаловать. Конечно, летом у фонтанов здорово спасаться от зноя, назначать встречи или просто прогуляться, наслаждаясь видом и слушая шум воды. Во многих городах городские службы в этот день могут подстраивать график работы фонтанов под праздничные мероприятия. Ну и еще важное уточнение. Ну, часто День фонтанов связывают с днем ВДВ, который также отмечается сегодня. В массовом сознании закрепилась шуточная традиция десантников купаться в фонтанах, но специалисты Роспотребнадзора и МЧС предупреждают, друзья, фонтаны для купания не предназначены. Вода в них техническая, она не проходит глубокую очистку, как в бассейнах. В ней могут быть бактерии, реагенты, а также скрытые элементы подсветки или насосного оборудования. Плюс есть риск получить травму, например, поскользнуться или даже электротравму. Будьте осторожны, так что пусть фонтаны остаются местом для красивых фото, отдыха, а не для водных процедур. Если есть у вас интересная история, связанная с фонтанами, то, конечно, можете поделиться. Ну, а я предложу вам одну из композиций Руслана Набиева «Фонтаны». Это рубрика...
1: Трек-рубрика «Наши на русском» на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно ретро-час на радио «Прибой».
2: Не правда ли, воскресенье – идеальное время для наслаждения жизнью? Ну, а радиостанция «Прибой» этому способствует. И пусть вы сегодня сделаете то, что действительно приносит радость, будь то поездка за город или целый день вы будете наслаждаться лежа. Но слушая радиостанцию «Прибой», главное – получить удовольствие от каждого момента, чего я вам искренне желаю. Студия Зухра Камалова, этот день мы проводим с вами вместе. И, конечно, ретро-час тому благоволит. Хочу представить вам одну из композиций, очень известная, да, это культура. Культурный, настоящий культурный феномен конца 80-х. Так, песня называется «Boys». Итальянская певица Сабрина Салерно. Это история, ну, как простая, но заразительная музыка в стиле итало-диско. Она начала вообще свою карьеру как модель и телеведущая. Ее путь в музыку начался после знакомства с продюсером Клаудио Чекетто. Вот что значит, ну, казаться вместе в определенном, случайное, что есть необходимость. И вот он разглядел в ней потенциал и стал автором большинства ее хитов. Запись песни проходила на студии в Милане. С марта по июнь 87 года. Интересно, что он сначала просто назывался «Boys», но чтобы его не перепутали с британским хитом, дали немножко другое название «Summertime Love». Ну и вокал Сабрины был записан за 2 дня. Потребовалось 18 дублей. Продюсер Стефано Превисти настаивал на вокале с придыханием, что и придавало треку тот самый легкий эротичный оттенок, ставший визитной карточкой. Вот сингл был выпущен 29 мая 87 года. Позже песня вошла в ее дебютный альбом. Кстати, первое место в чартах Франции, где она стала первым синглом итальянской исполнительницы с таким достижением, с 1984 года, а также Швейцарии, Италии, Испании, Германии, третье место в британском хит-параде в июне 88-го. Вот что значит хит-парад. Кстати, напомню о том, что сегодня с 18 до 19 также вас ждут новинки. Ну, а мы будем наслаждаться лучшим и вспоминать о том, что было. Ой.

керем бурхат шир халат, мекшвиз анхет туге, хадукват изет чоге, дихият чине кула, керем бурхат шир халат, мекшвиз анхет туге, хадукват изет чоге, хихи ама мех туге, то хабрай абуге, талих чангу санатса, цосахти шарабдан хай, хихи ама мех туге, то хабрай абуге. Талих чангу санатса, сосати шарабдан хай.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Классика стиля. Легенды мирового рока.

Песня немецкой рок-группы Scorpions, она исследует разрушительную силу любви и последствия, которую может иметь для человека разрыв отношений. Композицию написали вокалист Клаус Манни и гитарист Рудольф Шенкер. Существуют две версии песни, студийная и концертная. Живая запись была сделана во время российских гастролей группы в Ленинграде и позже вошла в их альбом. Хотя гораздо позже была выпущена отдельным синглом, но и существует еще акустическая студийная версия, которая часто подпадает под ротации. В любом случае, друзья, мы вспоминаем о том, что было, и слушаем лучшие хиты 20-го столетия. Да, что касается Ленинграда и поезда на Ленинград, группа «Империя» совсем скоро в нашем эфире в ретро-часе. А будем мы сегодня вспоминать, не столько Ленинград, сколько поезд, потому как 1 августовское воскресенье для жителей России, Кыргызстана и Беларуси не только выходной, но и праздник День железнодорожника. Изначально в 1896 году он был приурочен ко дню рождения царя Николая I и отмечался 25 июля. Почему в этот день именно Николай I, русский правитель, инициировал строительство железнодорожного полотна? Его бесспорные заслуги – дорога в Царское село и магистраль Питер-Москва, которые были проложены во времена его царствования. 25 июля день железнодорожника праздновали вплоть до революции. Потом о нем забыли, а вспомнили почти через 20 лет. В 1936 году для него выбрали новую дату – 30 июля, и лишь позднее первое воскресенье августа. Благодаря сотрудникам железной дороги люди могут чаще видеться с родными, проживающими за тысячи километров. Ежедневно доставляются посылки, бандероли, промышленные стратегические грузы, которые невозможно перевезти другими видами транспортных средств. Ну а в Дагестане сейчас ходят электропоезда, что динамично связывает разные населенные пункты, причем это так комфортно. Поэтому, друзья, будучи сегодня в помещении электропоезда, можно поздравить людей с профессиональным праздником, что мы сделаем с удовольствием. Ну а поезд на Ленинград в продолжении нашего ретро-часа.

0: дан холодаю.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну что, друзья, Ирина Аллегрова и Странник. Если вы в дороге, желаю вам счастливого пути. И да, расскажу о пробках, которые в самом городе незначительны, но есть, как обычно, по Каркмасово в районе ЦУМа. Небольшое. Кстати, небольшая задержка движения по Дзержинского в районе 2-го рынка, а также по проспекту Расула Гамзатова от Яракского до Доходаева. И вот этот участок от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова по Доходаева также замедление движения наблюдается. При съезде с улицы Даниалова на Магомеда Гаджиева, а также съезд на улицу Дзержинского. Ну вот мощная пробка и замедление движения на федеральном трассе, которая соединяет Новолакское и селение Новокуле, а именно от улицы Школьной от улицы Амитхана Султана до улицы Школьной. Это та самая улица и шоссе, которая примыкает и съезд на проспект Казбекова в районе Семендера. Там движение замедлено, это в сторону города, так что заранее планируем маршруты и время. Также новости для всех автолюбителей на сегодняшний день. По оперативной сводке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, из-за последствий ливневых дождей, которые прошли в июле, без транспортного сообщения остается один населенный пункт в муниципальном образовании. Это в Гиргейбельском районе на дороге регионального значения Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке 200 километров. И до 207 километра Кикуни, Красный мост. Произошел размыв дороги. Движение автотранспорта прервано, перенаправлено по альтернативным маршрутам. В Тлеротинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с населенным пунктом Талцух. Ведутся работы по переброске необходимых стройматериалов и устройству временной переправы. И в Унсукольском районе на дороге Араканская площадка, Унсукольск-Агринский мост, это участок Шамилькала, временный поселок, движение автотранспорта обеспечено по временной схеме в ночное время с 18.00 до 8 утра.
0: Пробки на дорогах.

Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928, 501, 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 32 32.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Ну что, друзья, в эфире радиостанции «Прибой». Совсем скоро пообщаемся в программе по вашим заявкам «Час желаний». 8-988-2-91-10-07. И ваши сообщения.

0: есть еще здесь кто-то, кто кроме меня. Это перевод строки из альбома Pink Floyd. Это подчеркивает универсальность темы, но на самом деле, друзья, группа Chive завершает наше ретро. Была она создана ее лидером Владимиром Шахриным. Она вошла в альбом «Щека Гали» в 99-м. Он написал песню «Наблюдая за своей дочерью». В 14 лет она переживала типичный для подростка период, увлекалась тяжелой музыкой, остро чувствовала себя непонятной, поэтому музыкант попытался все это передать с помощью песни. Закрытый внутренний мир дочери, ее одиночество и одновременно внутреннюю силу. Ну вот что из этого получилось. Ну что, ретро-час остался у нас позади, впереди целый час общения в рамках программы «Час желаний».
1: В Дагестане полдень.
2: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Так что, друзья, жду ваших сообщений. Программа начата. Кого мы будем сегодня поздравлять? Есть у нас несколько интересных праздников. Ну, например, профессиональный праздник отмечают сегодня железнодорожники. А еще сегодня день воздушно-десантных войск. А именно 2 августа 30 года стала отправной точкой истории воздушно-десантных войск. Тогда под Воронежем в ходе учений Московского военного округа группа из 12 военнослужащих впервые в СССР выполнила парашютное десантирование для решения тактической задачи. И уже через год в Ленинградском военном округе появилось первое профильное подразделение. Так что неофициальные торжества в честь крылатой пехоты зародились еще в 90-х. А с 2006 года праздник официально учрежден президентским указом. Так что мы вас поздравляем, уважаемые. Можете кого-то тоже сегодня отметить. Итак, наш контактный для сообщений 8-988, оператор МТС, 291-1007. 291-1007. В студии Зухра Камалова проводим программу с вами вместе и вместе с нашим спонсором, ювелирным салоном «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

Это ты и я, Дагестан, именно так называется новая работа Кристины в эфире радиостанции «Прибой», и это подарочек для всех слушателей, потому как следующее сообщение на номер 988-291-1007 пришло из города «Дагестанские огни». Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет вам Мамед из славного южного города «Дагестанские огни», передаю искренний привет всему Дагестану, а также привет всем-всем слушателям самой любимой радиостанции «Прибой». Слушаем ваше радио каждый день, это самое прекрасное, что есть у нас в жизни. Ну и да, чем прекрасно, пишут лучшие песни диджеи. Ну, спасибо. А также передаю привет и желаю всем-всем, кто сейчас вместе с нами, всем гостям нашей славной республики, и отличного настроения, удачи. Ну, я думаю, что и песня была в тему, многие потанцевали, насладились. Следующее сообщение. Здравствуйте, любимая радиостанция «Прибой». Хочется поздравить свою доченьку Саидочку с днем рождения. Пожелать тебе, доченька, всего самого наилучшего, крепкого тебе здоровья. Пусть исполняются все твои мечты, пусть рядом будут верные друзья, любящие родные и близкие, семейного тебе счастья. Подарите для нее, пожалуйста, песню Марии Богомоловой «С днем рождения».

Замечательная композиция для доченьки Саидочки. Сегодня в день рождения от мамочки Марии Богомоловой. С днем рождения, так называется, композиция. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Аида. Пишу я вам из Махачкалы. Хочу передать привет любимому мужу Зауру, а также пожелать всем удачного дня. Любим вас, «Прибой». Хотелось бы подарить песню на даргинском языке своему мужу. Я по национальности кумычка, а он даргинец. Слов я не пойму, но зато пойму мелодии, буду вместе с ним танцевать. С удовольствием мы это сделаем. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов, наши даргинцы, так называется композиция, которая прозвучит прямо сейчас, Аида, для вас, а также для вашего супруга Заура.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
0: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Ну вот, друзья, я надеюсь, потанцевали под эту песню. Песня моей души, именно так она называется, Соня Исаева, исполнительница этой композиции. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Ой, так, сообщения так и приходят, и это прекрасно. Так, можно, друзья, поучаствовать более активно. 988-291-1007. Ну вот есть у нас такого содержания сообщения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу поделиться радостным событием. 17 лет совместной жизни с моим любимым человеком. И хочу сказать, Саша, я тебе все так же люблю, как и в тот момент нашей встречи. Здесь мы в Дагестане гостим, отдыхаем в Дербенте, путешествуем. Спасибо радиостанции «Прибой», что есть такая возможность поздравить своего любимого человека. Хочу сказать Александру спасибо за то, что судьба свела нас, и за то, что мы смогли пронести через годы наше трепетное чувство любви. Надежда плюс Александр равно любовь. И поставьте что-нибудь на эту тематику для нас. Юрий Антонов и Григорий Лепс. Сегодня эта композиция посвящена вам.

0: Юрий Антонов, Григорий Лепс, композиция «Любимая» сегодня в качестве музыкального подарка в программе «В час желаний» для Надежды и Александра, что гостят у нас в Дербинте. Ну и да, есть еще у нас поздравления. Так что, друзья, хорошего вам отдыха и чудесного настроения. Присоединяйтесь к нашей компании, если вы только что к нам подключились и вдруг у вас возникло желание нам написать. Отправьте свою заявку, а также расскажите о вас несколькими словами на номер в виде сообщения 988-291-1007. А я напомню о спонсоре программы «Час желаний» в ювелирном салоне «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.
0: Ну а продолжаем мы общаться с помощью сообщений, которые присылаете на номер, что выше я произнесла. Так, с днем ВДВ, так начинается следующее послание от Гамида. Так, это наш слушатель. Так, ну, не знаю откуда, возможно, из Махачкалы. Ну, хорошо, не будем допытываться. В любом случае, так, с днем ВДВ. Я продолжаю цитировать его сообщение. «Пускай мечта ваша становится все ближе, стучится в сердце доброта, а настроение будет выше. Пусть сила, радость, теплота во всех делах вам помогут. Души прекрасная широта живет в гармонии с любовью». Гамид, подпись. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении голубых группы «Голубые береты», «Синева».

Благодарность от Гамида. Ну что, друзья, эта композиция звучала для всех, кто сегодня отмечает день ВДВ. Потому как пусть мечта ваша становится все ближе, стучится в сердце доброта, настроение будет выше, пусть сила, радость, теплота. Это Гамид прислал такое прекрасное сообщение. Ну и, конечно, совсем скоро мы прочитаем сообщение из города Хасавюрт.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-42-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
7: И чью же мечту мы будем воплощать в жизнь? Так, у нас есть сообщение с славного города Хасавюрт. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передаю искренний привет всему Дагестану, а пишет вам Ислам из города Хасавюрта. Передаю привет всем, кто слушает самую любимую, лучшую радиостанцию «Прибой». Слушаем ваше радио каждый день, это самое прекрасное. Что радует нас ежедневно. Да, звучат хорошие песни, приятные диджеи. Хочется еще передать привет и пожелать всем, кто сейчас в пути, хорошего дня, отличного настроения, удачи, успехов, позитива. В Хасавюрте сегодня очень жарко, и хочется послушать летнюю песню на ваше усмотрение. Так, ну что вам такого предложить? Ну давайте так, «Ласковый май», песня называется «Лето». И услышим мы эту композицию прямо сейчас.

0: «Ласковый май» и «Лето» — это композиция от Ислама из Хасавир для всех-всех, кто не переносит жаркую погоду или, напротив, ее очень любит. Продолжаем, друзья, общение. Немного осталось времени до конца программы. 988-291-1007. Ваши сообщения в различные, скажем, и просто даже сообщения на этот номер приходят, и мы их зачитываем. Так что добро пожаловать. Здравствуйте, дорогое радио «Прибой». Пишем вам из Каспийска. Пишу я вот по какому поводу. Хочу передать привет и попросить прощения у самой лучшей в мире Олечки. Солнце, Оля, прости за мои косяки. Подпись «Игорь». Поставьте, пожалуйста, песню Александра Панайотова «Миллионы».
1: Телефон прямого эфира 8 988 2 91 10 07.

0: сожалению, песня в подарок. Александр Панайот, миллионы для Олечки. Солнце, прости за мои косяки. Подпись Игорь из Каспийска. Друзья, это сообщение, а мы движемся дальше.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио прямой.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
8: Ну вот, друзья, почти что мы завершаем программу по вашим заявкам, но есть возможность всем тем, кто не успел, но очень хочется и нужно, совершенно бесплатно. Отправьте сообщение 8-988-291-1007 на этот номер. И на 45-й минуте в рубрике «Сюрприз» он ожидаем. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: В студии Зухра Камалова. Хочется поприветствовать вас в новом музыкальном часе и, конечно, пожелать вам чудесного отдыха сегодня, в день воскресный, 2 августа. Вообще-то воскресенье – это день для философов и мечтателей. Не правда ли? И пусть, ну, я желаю это искренне, у вас сегодня будет время подумать о приятном, помечтать о будущем и просто побыть наедине с собой за чашечкой чего-то вкусненького, согревающего или охлаждающего напротив. Ну, а что касается музыки, то только лучшее для вас. Ислам Актулаев открывает подборку этого часа «Сердцу любимая».

Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: та женщина. Именно так называется композиция «Новая песня» Магомеда Абасова в рубрике «Премьера». Ну, кто или кем является та женщина, которая делает мужчину счастливым, спросите вы. Ну, конечно, одного мужчину делает счастливым одна женщина, а другому может она не подойти. Но психологи выделяют набор качеств и подходов, поведения, которые чаще всего создают у партнера ощущение гармонии, делать его по-настоящему счастливым. Но, вы знаете, это не столько набор правил, сколько особый подход, умение быть рядом, чтобы другой человек чувствовал ценность, свободу, потребности, и, конечно, все учитывается. И об этом более подробно наша рубрика.
1: Обо всем понемногу.
0: Какие же ключевые черты поведения, стратегии влияют на то, чтобы женщина делала мужчину счастливым? Уверенная в себе, но без высокомерия. Такая женщина знает себе цену, но при этом не дистанцируется, не ведет себя надменно. Она излучает внутренний покой и позитив, что создает вокруг атмосферу доверия. А также умение сочетать противоположности. Например, быть нежной и сильной одновременно. И давать другому человеку возможность проявлять себя в разных ролях. Быть защитником, наставником, но при этом сохранять свою автономию и не подавлять. А еще, когда женщина действительно слышит партнера, улавливает его настроение, не обесценивает переживания, это невероятно ценно. И, кстати, мужскому полу важно чувствовать, что его вера в себя, его цели, амбиции разделены. Когда женщина гордится его достижениями, она помогает советам или просто дает пространство для экспериментов, как мощный источник счастья. А еще мужчине необходимо ощущение, что его выбор уважают и ему доверяют. Кстати, постоянный контроль, попытки диктовать каждый шаг – это не про ту женщину. Ну, еще каждому человеку периодически нужна перезагрузка, то есть личное пространство и время наедине с собой. А еще умение создавать атмосферу легкости, уюта, открытость, выражение чувств. И, конечно, когда она чувствует себя в безопасности, это мощный ресурс. А это рубрика
1: «Обо всем понемногу».

0: Радио Прибой. О погоде.
1: После такой зажигательной композиции, друзья, погода у нас, конечно, жаркая. Августовская, 29 в Махачкале, небольшая облачность, сменится ясной погодой. Ветер слабый, восточный, с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитное поле, малая буря, температура морской воды 25, но от волнения небольшое. Ночью температура 24 градуса, это более комфортно. В Кизляре 34-35. Повышение ожидается до 37. Ну а вечером спустится температура до 23, ночью до 21. Также погода ясная, осадков нам не прогнозируют. В Кизилюрте, в Хасавюрте 33 градуса. Такая температура сохранится до вечера. Вечером 22-24. Ясная погода. В Буйнакске 28 градусов. До 29 будет поднятие температуры. Ну а вечером 21. Ночью небольшая облачность, 19 градусов. И наконец отправимся в южный город. Древний город Дербент, там облачная погода, 28 градусов, вечером небольшая облачность, до 25, ну а ночью 24, облачная погода, температура морской воды Каспия 25.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Вот на такой, друзья, позитивной ноте мне, конечно, не хочется, но скажу вам до свидания, до следующей недели. И пусть сегодняшний последний день будет особенным. Пусть он подарит особенный вечер, ту идеальную атмосферу, когда не хочется ничего решать, а просто хочется наслаждаться покоем и приятными мелочами. Ну, а музыка от радиостанции «Прибой» будет вас сопровождать круглые сутки. В студии была Зухра Камалова. Совсем скоро меня сменят. Иза Ахметханова. Приятного чаепития, Иза. Вот, микрофон уже включен, так что ты можешь ответить.
1: Всем доброго дня, отличного настроения. Уверена, что день будет отличным, потому как Зухра задала свой правильный тон.
0: Ой, спасибо за комплименты. Ну что ж, пока она готовится к эфиру, друзья, мы ее поддержим. Ищу покоя. Вот как раз-таки к моим пожеланиям Динара Магомедова с песней на даргинском языке. Всем доброго, пока.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

Наша музыка только ваша, друзья. Доброго всем дня. На часах 14.04 в эфире Радио Прибой. С вами я, ваша Иза Ахметханова. Сегодня долгожданное воскресенье, 2 августа. День, когда календарь дарит нам право на паузу. Да, за окнами классическое дагестанское солнце. Да, солнце, которое ласкает воздух, напоенный ароматами горных трав. Ну и легкий ветер, который, кажется, специально прилетел, чтобы шевелить страницы книг и занавески на балконах. Но в такие дни хочется не спешить, а немного замедлиться, не отвечать на сообщения, а смотреть на облака, не планировать, а чувствовать. Именно этим мы сегодня и займемся, друзья, чувствовать через музыку. Я с вами на ближайшие часы, и мы сделаем это воскресенье теплым и наполненным. Включайтесь, поехали вместе.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
7: Реклама на радиоприбой.
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Друзья, ну и первая премьера нашего совместного воскресного эфира – песня, в которой звучит сама душа нашей республики. Кристина, народная артистка Дагестана, представляет трек «Дагестан». Это не просто очередная песня о родине, это попытка остановить мгновение и зафиксировать его в звуке. Запах горного воздуха после дождя, золотой свет, разливающийся под холмами, и то особое чувство, когда ты понимаешь, что земля, на которой ты стоишь, твоя. И ничья больше, твоя родная земля. Да, Кристина вложила в эту композицию всю свою искренность. Здесь нет пафоса, есть только тихая гордость, громкая гордость, бесконечная нежность. Слушайте, и вы услышите, как дышит Дагестан. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Кристина, Дагестан.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Итак, друзья водители, воскресная дорожная ситуация в Махачкале. По данным Яндекс.Карт, движение затруднено на следующих участках. У нас проспект Казбекова. Так, в Семендере свободный, на удивление. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала имеется небольшое скопление машин. Далее у нас заторы на Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. По проспекту Имама Шамиля ведутся дорожные работы. Задействован правый и средний ряды между улицей Батырмурзаева и улицей Абдулы Алиева. Далее на пересечении проспекта Имама Шамиля и улицы Ирчи Казака также имеется скопление машин. Ирчи Казака также выделено красным. Небольшое скопление машин и на улице Магомеда Ярахского. Пробки на Магомеда Гаджиева. Небольшой отрезок улицы Дахарова. Хадаева выделен красным. Далее переместимся в редукторный поселок. Там пробки на кольце по Хаджи Булача. Ну, дорогие друзья, еще одно воскресенье, традиционный день выездов на природу. Будьте особенно внимательны на выездах из города. Планируйте маршрут заранее. Конечно, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. Спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
0: Радиоприбой.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Ну, а прямо сейчас вторая гармоничная премьера дня, друзья. И она звучит на языке, который говорит от сердца. Ренат Каримов и Гасан Макашарипов представляют дуэт под названием «Наши даргинцы». Их голоса сплетаются в единый поток, который напоминает нам, что культура – это не прошлое, это настоящее, которое мы создаем здесь и сейчас, через музыку, через слово, через уважение к корням. Эта песня не про гордость с вызовом, а про гордость со сознанием. В ней сила, которая не нуждается в громких словах. Итак, слушайте и чувствуйте. Ренат Каримов, Гасан Макашарипов, «Наши даргинцы».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Друзья, на наших 15.41 и Яндекс.Карты фиксируют традиционные заторы на тех же участках. Например, на улице Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова небольшое скопление машин. Далее по проспекту Имама Шамиля между улицей Батырмурзаева и Абдулы Алиева ведутся дорожные работы. Задействован правый и средний ряды. Далее по проспекту Имама Шамиля заторы также зафиксированы в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского и на пересечении с проспектом Гамидова. На Гамидова на данном светофоре также у нас небольшое скопление машин. Красным выделена и улица Ирчи-Казака. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас в целом свободно, но есть небольшой отрезок улицы Каркмасова, который выделен красным. Это в промежутке от Толстого до Дзержинского. Далее также улица Дахадаева выделена красным в промежутке от Даниялова до улицы Хаджи Кадырова. На пересечении улицы Хаджи Кадырова и улицы Магомеда Яракского зафиксировано ДТП. Задействован левый ряд. По Яракского этот отрезок небольшой на Яракского выделен красным. Также пробки зафиксированы и на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Магомеда Яракского. Далее, что же у нас в редукторном поселке? По проспекту Петра Первого на пересечении с улицей Эльзы Ибрагимовой заторы. Ну и на кольце. На кольце и на Хаджи-Булача улице также небольшое скопление машин. На пересечении Хаджи-Булача и проспекта Имама Шамиля зафиксировано ДТП, поступило сообщение, задействован средний ряд. Ну, дорогие друзья, помните, даже в пробке есть время для хорошей песни. Не нервничайте, дышите ровнее, включайте любимый трек, и дорога станет короче. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя. Счастливого пути!

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
2: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Первое дагестанское радио «Прибой».
5: Друзья, напомню, что сегодня у нас 2 августа. И 2 августа свой день рождения празднует Денис Устименко Вайнштейн, да, известный как рэпер Джиган. Ему сегодня исполняется 41 год. Мало кто знает, Джиган – мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Украины, ну и серебряный призер Европы. Его псевдоним родился из уличного прозвища OG с добавлением «Ган» за привычку носить оружие для самообороны. Ну, в 2007 по 2013 год он был артистом Black Star, но в 2012 женился на Оксане Самойловой, с которой воспитывал 4 детей. Мы поздравляем Джигана с днем рождения, пусть его музыка продолжает бить прямо в цель, ну а в жизни будет еще больше ярких побед. Слушаем музыкальный подарок для всех именинников. Ну и прям по курсу у нас интересная коллаборация Джигана вместе с Димой Биланом. «Крик моей души».

0: Летний день с радио «Прибой».
1: 16:03 в столице, друзья. Мы с вами в самом сердце воскресного дня, в той его точке, где время, кажется, замедляется, чтобы мы успели запомнить этот август. Солнце сейчас в своей стихии, яркое, щедрое, оно не дает усомниться, лето в самом разгаре, и это, друзья, прекрасно. Август – месяц, который пахнет спелыми фруктами, сухой травой, ну и легким ветром с моря. Он не требует от нас действий, он просто предлагает быть здесь, слушать, чувствовать. Ну и музыка сегодня как раз тот самый ассортимент, который мы можем попробовать на вкус. Он от легких, как бриз мелодий, до глубоких, как горные ущелья ритмов, друзья. Это наш с вами музыкальный, скажем так, воображаемый стол, и он сегодня щедр. Я, Иза Ахметханова, проведу и этот час вместе с вами, без суеты, без дедлайнов. Ну, только звук, только настроение, только лето. Присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Букуни вакуалли, маза деткой.
10: Когда чабанов много, овцы теряются.
11: Народная мудрость.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Друзья, мы подошли к третьей премьере нашего сегодняшнего воскресного эфира, и она о том, что невозможно измерить, но можно почувствовать каждой клеткой тела. Солида, певица с голосом, который звучит как откровение, представляет песню «Тобой живу». Есть треки, которые мы просто слушаем, а есть те, которые мы проживаем. Это композиция из второй категории. «Тобой живу» — это, наверное, не просто слова, а это диагноз. Это когда кто-то становится вашим воздухом, вашим ритмом, вашей тишиной и вашим шумом одновременно. Ну, когда без этого человека вы не дышите, а просто существуете. Солида поет об этом так честно, что мурашки бегут по коже. С той уязвимостью, которую редко услышишь в эфире. И знаете, что в этом треке особенно цепляет? Он не про зависимость, он про выбор. Про то, что быть с кем-то – это не слабость, а смелость. Смелость отдать себя и не бояться потерять. Встречайте третью новинку дня на Радио Прибой. Солида. «Тобой живу». Слушаем и чувствуем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 2 августа, день, который собрал под своим крылом целый букет самых разных, в том числе и очень необычных праздников. Давайте посмотрим, чем еще интересен все-таки этот день. День воздушно-десантных войск России. Да, 96 лет назад, в 30-м году, под Воронежем впервые высадили полноценный парашютный десант. С праздником, крылатая пехота. Также сегодня день железнодорожника, профессиональный праздник всех, кто связан с рельсами, вагонами и дальними дорогами. Отмечается в первое воскресенье августа, ну а и в 26-м году это как раз 2 августа. День рождения почтового ящика сегодня отмечается именно в этот день. В 1858 году на улицах Лондона, кстати, появился первый уличный почтовый ящик современного типа. С тех пор мы можем отправлять письма, не заходя на почту. Кстати, в России такие ящики появились еще раньше, в 1848 в Санкт-Петербурге. День свидания на подоконниках, друзья, сегодня. Удивительный праздник, который словно создан для августа, когда жара понемногу начинает уступать место прохладным вечерам. Так приятно открыть окно, поставить кружку чая рядом и несколько минут просто смотреть на город. Не читать новости, не отвечать на сообщения, просто наблюдать. Также сегодня день сэндвича мороженого. Интересное, да, название? Десерт, который придумали в США еще в конце 19 века. Шарик мороженого между двумя печеньями. Да, рецепт почти не изменился за столько лет, за сотню лет. Иногда лучшие изобретения не требуют сложных технологий. Ну и также, кстати, сегодня Международный день близнецов, День книжки и раскраски и Международный день прощения. Ну, отмечается в первое воскресенье августа также. Идеальный, мне кажется, повод отпустить старые обиды и начать с чистого листа. У нас же на волнах радио «Прибой», если ты когда-нибудь меня простишь, прекраснейший дуэт в исполнении прекрасной семейной пары Анжелика Варум и Леонид Агутин.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, в республике время, да, зафиксировали 16:55. Ну а вот ровно в 17:00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует наш традиционный час желаний. Время, когда вы становитесь главными героями эфира. Ну а затем уже в 18:00 русский хит-парад «Горячая десятка». Не пропустите. Ну а прямо сейчас готовьте свои заявки, пожелания и приветы. Ну и вспоминайте любимые композиции. Мы вас ждем.

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Прибой», с вами Иза Ахметханова, и наступил тот самый час, когда ваш голос звучит громче музыки. Час желаний – это пространство, где ваши сообщения, приветы и заявки становятся частью эфира. Пишите, заказывайте, поздравляйте. Номер для связи в мессенджере «Макс» 8-988-291-1007. Я начинаю. Итак, Иза, добрый вечер! Сегодня я помог соседу починить забор. Теперь мы друзья. Хочу передать привет всем, кто не проходит мимо чужой беды, от Артура из Махачкалы. И если можно, песню в исполнении Славы и Куртуковой «Как упоительны в России вечера». Ну, Артур, вы пример того, как из маленького поступка рождается большое тепло, ну и большая дружба, возможно, в скором. В мире, где все спешат, вы остановились, это дорогого стоит. Ну, заявка принята, песня для вас обязательно прозвучит в исполнении Славы и Татьяны Куртуковой «Как упоительны в России вечера». Ну, а мы движемся далее. Салам из Дербента поступил к нам. Сегодня моя дочь впервые прочитала стих наизусть Пушкина «У лукоморья». Ей 6 лет. Готовимся к школе. Мы так гордимся. Поставьте, пожалуйста, Розу Максумову, композицию «Родина» от семьи Рамазановых. Ну, Рамазанова — это момент, который запоминается навсегда. Первый стих, как первый шаг в большую, скажем так, литературу. Пусть ваша дочь всегда любит слово так же сильно. Ну, ваша заявка тоже принята. Трек уже в эфире. Это композиция «Родина» в исполнении Розы Максумовой на лезгинском языке. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, час желаний продолжается. Ваше сообщение может стать следующим, так что пишите к нам в мессенджер Макс. Как смс, так и голосовые сообщения. Номер для связи 8-988-291-1007. Итак, смс и за привет из Каспийска. Я сегодня впервые в этом году искупался в море. Вода как парное молоко. Хочу передать привет всем, кто еще не решился. СМС от Руслана, и Руслан попросил композицию Пазилат Омаровой «Люби меня». Руслан, вы сделали это. Первое купание в августе – это отдельный ритуал. Вода в этом году наверняка теплая, так что у остальных еще есть шанс. Ну а песня «Люби меня» в исполнении Пазилат Омаровой для вас заявка принята. Далее еще одно СМС. Добрый вечер из Хасавюрта. У нас сегодня семейный ужин в честь того, что сын поступил в вуз. Мы счастливы. Хотим услышать «Моя» в исполнении Хасбулата Рахманова от семьи Алиевых. Алиевы, поздравляю вас. Поступление – это не просто событие, это, наверное, скорее всего, новая глава в жизни. Пусть она будет интересной и обязательно успешной. Держите трек, заявка принята, друзья. А я же напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18 ваш любимый час желаний. Не молчите, пишите к нам на мессенджер Макс 8 988 291 1007. Ждем ваши истории. Итак, следующие смс, которые уже ждут своего часа. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим с Махачкалы. Хочу передать всем салам. Тем, кто меня узнал и хотел бы послушать узбекскую песню на ваше усмотрение. Спасибо большое. Ва алейкум ассалам, Муслим. Ваш голос уже в эфире. Ваш салам долетел, уверенно, до каждого, кто вас помнит. Ну и сейчас узбекская мелодия по вашему желанию обязательно прозвучит. Приятного вечера и хорошего настроения. Движемся далее. Хочу поздравить всех плиточников, братьев Рамазана, Расула, Раджаба, Гусейна и Магомеда. Желаю им крепкого здоровья и хорошего дня. От Абдулкеримова Мурада. Включите песню Динары Магомедовой «Попури». Ну, Мурад, мы зачитали ваши поздравления. Рамазан, Расул, Раджаб, Гусейн и Магомед. Ребята, вас поздравили от всей души. Держите, здоровья вам и удачи в работе. Ну а для всех, кто слушает зажигательное попурри от Динары Магомедовой прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Иза Ахметханова. В эфире радио «Прибой» и наступает самый музыкальный час нашего воскресенья. Хит-парад по-русски. Горячая десятка, 10 лучших песен недели по версии вас, наших слушателей. Мы собрали голоса, которые звучат громче других, треки, которые вы ставили на повтор, но и истории, которые вы хотели услышать. Сегодня в топе и признанные мэтры, и яркие новиночки, от лирики, до которой перехватывает дыхание, до танцевальных ритмов, под которые невозможно усидеть на месте. Мы пройдем от 10-й строчки к вершине, так что готовы? Поехали! И открывает десятку дуэт, который доказывает, настоящие чувства не зависят от времени. Зомб и Нолла. Словно перелистывает старые фотографии, вспоминая тех, кто когда-то был рядом. Их голоса звучат как эхо ушедших дней, но с надеждой, что все можно вернуть. Трек вышел еще в конце 2024 года, но до сих пор держится в чартах. Значит, тема откликается. Слушаем и ностальгируем. Зомб Нолла по-прежнему.
5: Десятое место.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Ну и далее, друзья, девятая строчка и песня, которая стала не просто хитом, а гимном целого города. Ирина Дубцова написала «Вологду» после поездки в этот северный край, и в каждой ноте слышен скрип половиц, запах свежего хлеба и щемящее чувство дома. Это не туристический проект, а личное признание в любви месту, которое стало родным. Ирина признается, что этот трек самый честный в ее карьере. Слушаем и чувствуем тепло русской провинции. Ирина Дубцова, «Вологда».
1: Девятое место.

Итак, друзья, восьмая позиция и самый летний трек чарта. Дмитрий Маликов выпустил эту светлую композицию в начале июля, и она мгновенно разлетелась по соцсетям. В ней есть все: солнечный свет, легкая пианино, отсылка к шлягеру Бакарама «Only You» и даже бридж на английском языке. Песня

0: Звучит, как обещание, все лучше еще впереди. Идеальный саундтрек для тех, кто хочет продлить лето. Итак, Дмитрий Маликов, «Заберу тебя в июль».
1: Восьмое место.

0: Седьмое место. И тут «Любовь, облеченная в звук». Аня Лорак представила «Обожаю». 17 июля, это уже второй ее хит за лето. «Когда он целует нежно, я в глазах твоих тону», строки которой заставляют сердце, наверное, биться чаще. Певица признается, что эта песня о той самой любви, которая не знает компромиссов. Ярко, горячо, беззащитно, искренне. Слушаем.
1: Седьмое место.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и это хит-парад по русским, горячая десятка, 10 лучших песен недели по версии наших слушателей. Мы добрались до шестой строчки и шестая позиция, и тут хрустальная лирика от внука легенды. Стас Пьеха выпустил «Таю» 4 июля, и этот трек стал гимном всех, кто умеет растворяться в чувствах. «Таю, таю, как обаятельны все твои обстоятельства». В этой песне нет надрыва, есть только легкая грусть и благодарность. Идеально для воскресного вечера, когда хочется замедлиться. Итак, встречаем Стас Пьеха, «Таю».
7: Шестое место.

0: Дорогие друзья, мы прошли половину пути, как говорится, золотая середина. Впереди пятерка самых сильных треков, те, за которые вы голосовали больше всего. Пятое место и возвращение Алсу с песней, которая звучит как признание вечной любви. «Мотылек» — это метафора женщины, которая готова лететь на свет, даже рискуя обжечься. Алсу — мама троих детей и неизменная звезда российской эстрады. В этом треке показала, что ее голос стал еще глубже, а эмоции взрослее. Слушаем и летим вместе. Алсу, «Мотылек».
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, четвертая строчка, и тут настоящий гимн Возрождению. Релиз состоялся 3 июля, и это уже четвертая совместная работа артистов за 10 лет. Конечно, речь идет про Басту и Полину Гагарину. Их трек «Феникс». Инициатором выступил, кстати, Баста, а Полина призналась: «Для меня «Феникс» — это про выбор продолжать жить после того, как казалось, что все закончилось». В этой песне есть мощь, которая расправляет плечи, но если вам нужно напомнить о том, что вы сильнее, чем думаете, слушайте. Полина Гагарина, «Феликс» и «Баста».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Друзья, ну а теперь главный момент нашего парада. Три песни, которые вы поставили выше всех. Это «Бронза», «Серебро» и «Золото». «Бронза» уходит Заре, певица, которая покорила зрителей голосом и продолжает удивлять в этом треке. Поет о безусловной, наверное, любви. «Ты мне нужен любой». Строки, которые звучат как клятва. Зара не просто исполняет песню, она проживает ее на сцене. И мы слышим это в каждой ноте. Заслуженное третье место. Зара, «Ты мне нужен любой».
0: Третье место.

0: Ну, друзья, серебро у дуэта, который сияет ярче многих. Севиль, Артик и Асти выпустили этот трек 17 июля и мгновенно взлетел он на вершины чартов. Трек «Бриллиант». «Бриллиант» — песня, которая звучит дорого, стильно и абсолютно современно. В ней только чистый звук и энергия. Второе место достойно.
1: Второе место.

Сохрани друг друга, я все ждала, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
7: Слушай и болей за любимого артиста.
8: Друзья, с вами Иза Ахмедханова, и это хит-парад по-русски. Горячая десятка лучших песен недели на волнах радиостанции «Прибой». Итак, и главный победитель, мы к нему подобрались. Им оказалась Нюша с песней «Время любить». Эта композиция стала гимном этого лета. Нюша, которая уже давно вышла за рамки поп-звезды, стала своего рода философом на сцене. Подарила нам трек о том, что любовь – это не чувство, а время, которое мы выбираем сами. «Время любить» – призыв не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем Нюшу и всех, кто голосовал за этот трек. Нюша, «Время любить»?
6: Лучший за неделю. Первое место.

И правда, друзья, время любить, время сиять. Это была «Горячая десятка» и «Лидер недели» Нюша с этим прекрасным треком. Это была «Горячая десятка», на самом деле, русскоязычной музыки на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что выбирали, слушали и были с нами. Сегодняшний хит-парад показал, мы любим разную музыку. От лирики до мощных баллад, от танцевальных ритмов до душевных признаний. Но знаете, и в этом, наверное, наша сила. Завтра мы встретимся снова, чтобы дать вам еще больше хорошей музыки. Ну а пока пусть ваш вечер будет теплым, уютным и наполненным звуками, которые хочется слушать бесконечно. С вами была я, Иза Ахметханова. Хорошего воскресенья, до новых встреч на Радио Прибой. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремята». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремята». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс Дугобот Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 19 часов вечера.

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Лезгинская поговорка.
8: Аялрих учить авуз, ахвара туда, чихи хаила, карай.
9: Дети пока маленькие, не дают спать, а как повзрослеют, не дают жить.
10: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0MRTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.
9: Не держи на душе, боли грусть я прошу, не держи.

грустью навек. Только кто их решает, лишь чистой души человек. Только кто их решает, лишь чистой души человек.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

И стувянешь, и с первым ветром улетишь, и на меня с упреком взглянешь.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизельюрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Чарат шалдачивецов.
4: На чужбине человек слепой.
2: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-930-780-5025.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио «Прибой». Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: На радиоприбой притчи народов мира.
7: Ученик спросил учителя: «Вы такой мудрый, всегда в хорошем настроении, никогда не злитесь. Помогите и мне стать таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт, положи ее в пакет и постоянно носи с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него новую картофелину». Ученик согласился. Прошло время, пакет пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Стало очень неудобно носить его с собой. К тому же картофель начал портиться и издавать неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился и плохо пахнет. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который, в свою очередь, порождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
6: На радиоприбой притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
0: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Прибой.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

кажется, жизнь это дар, и это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый.

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

За пять минут вся жизнь как миг, за пять минут как море шум, как птица крик проходят тут. И мы спешим, всегда бегом, вся жизнь за час. Но где теперь, кто в небо дверь ушел от нас?

и смех, и боль, и что ни роль, то бриллиант. И здесь сейчас живет любовь и ваш талант.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

«Женат на Москве». Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

0: с нами навстречу лету. Слушай, прибой.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио прибывает.

0: Radio Приboy. The best radio of Dagestan.
1: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Привоз».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.